0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого корабля.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79.
1: Город Москва, 18+. Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: чужая милая.
1: В Москве 6 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: В «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимов, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
11: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Олег Газманов.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Уважаемые радиодачи, звоню вам с поселка Первомайского Тульской области Щекинского района. Хочу поздравить своих дорогих мужчин с покупкой автомобиля и поставить для них песню «Незабудка». А мужчин — это муж и сын. Мужу зовут

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Муз-ТВ представляет.
6: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
5: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
6: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
5: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Звоню из города Ярославль. Я хочу передать привет моей жене Светлане. Я тебе желаю оставаться такой же красивой, доброй и нежной. Я тебя очень сильно люблю. И дарю тебе песню «Ты сделана из огня». А вам, радио «Дача», большое спасибо. Ты

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Лондоне анонсировали открытие супермаркета по вселенной Гарри Поттера. Магазин займет 2 этажа на главной торговой улице Оксфорд-стрит. Открытие запланировано на ноябрь, за несколько недель до премьеры нового сериала про Гарри Поттера. В России обнародовали рейтинг самых преданных профессий работников. Как показало исследование сервиса SuperJob, дольше всех на одном месте остаются медицинские сестры – до 8 лет. В тройку самых преданных работников также вошли аудиторы и квалифицированные рабочие. Калужские пловцы пополнили копилку наград в Париже. В число призеров чемпионата Европы вошел Григорий Вековищев. В составе эстафетной четверки обнинец замкнул тройку в смешанном заплыве 4 по 200 метров вольным стилем. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, единой европейской валюты 97 рублей 51 копейку. Сегодня в Калуге плюс 23, в ночные часы до 18 тепла, завтра пасмурные до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Артикасти, номер один, это и название трека, и, конечно же, характеристика всех треков, которые звучат в нашем эфире здесь на Радио Дача. Только суперхиты от ваших любимых и лучших отечественных исполнителей будем продолжать ставить в это утро. Всем бодрого подъема и отличного начала вторника желаю. Очень скоро обязательно порадую еще парочкой крутых музыкальных вещиц. Татьяна Куртукова подоспеет, также Наташа Королева, а еще Нина Шацкая и Брэндон Стоун исполнят свою свеженькую работу под названием «Стамбул». Ну и в гороскопе расскажем, что нам сулят звезды на этот день. Так что планов очень много. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Рогалик с фруктовым джемом. 39 рублей.
4: Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Быстренько рассказываю о том, что нам сулят звезды на сегодня. Близнецы, раки и весы почувствуют, что пришло время менять привычный ритм. Даже небольшие перемены в распорядке дня помогут почувствовать себя бодрее. Овны, девы и скорпионы могут столкнуться с соблазном потратить больше, чем планировали. Покупки, сделанные под влиянием эмоций, вряд ли окажутся удачными. Если вещь действительно нужна, она подождет и до завтра. Тельцы, львы и водолеи окажутся в нужное время в нужном месте. Не отказывайтесь от приглашений и не откладывайте. Вкладывайте поездки. День благоприятен для знакомств и общения. Стрельцы, козероги и рыбы смогут успешно завершить дело, которое давно не давало покоя. Не исключено, что помощь придет от человека, на которого вы раньше не рассчитывали.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Татьяна Куртукова в ваших динамиках с песней «Одного». К слову, не один способ имеется заполучить эфир вашей любимой радиостанции, где бы вы ни находились. Если вдруг FM-приемника под рукой не оказалось, включайте сервис Яндекс.Радио. Там есть и плейлист, который можно посмотреть, и избранное, куда можно добавить любимую песню. В общем, если имеется интернет, то и радиодача будет всегда с вами. А с нами всегда хорошо. Ограничение 16+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
4: У них всех один рюкзак.
3: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
6: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
0: Радио «Дача».

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Предпоследняя неделя розыгрышей во всероссийской акции «Лето сюрпризом» продолжается. Вторник на календаре. Сегодня еще одного человека отправим в финал нашего солнечного проекта. И со мной на связи Олег из Иваново. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам шикарное фото, где вы вместе с семьей все на конях у моря стоите и пишете в описании к анкете, что это дело происходит все на море. Вы решили устроить конную прогулку со своим самым младшим сыном, которому 2 года. Расскажите, как решились на этот шаг, какие эмоции испытали и где отдыхали, собственно?
2: Мы отдыхали всей семьей в Египте, в Шарм-эль-Шейхе. Честно говоря, было очень жарко и думали, как разнообразить свой отдых помимо купания на море и в бассейне. Вот решили взять что-то особенное, покататься на конях вместо верблюдов.
1: Как-то вы обычно в Египет едут как раз за верблюдами, а вы там лошадей как будто исконно русских, судя по фотографии, отыскали. Что еще в Египте видели, расскажите?
2: Честно говоря, очень богатый рыбный мир был. Ради этого ездили. Много...
1: Погружались с аквалангом на Красную Медаду?
2: Да, конечно, да. Выходили в открытое море, плавали с аквалангами. Младший не плавал, остальные все плавали.
1: Классно. Олег, ну, за ваши такие летние развлечения хочу вам от команды «Радиодача» вручить шикарный приз. Отправляем в Иваново для Олега сумку «Термос» от команды «Радиодача». И, Олег, вы проходите в финал нашей акции под номером 51. В финале мы разыграем 2 главных приза. 2 слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное вам. Спасибо. Ну, честно говоря, очень хотелось бы отдохнуть в Турцию, съездить. Это вообще мечта всей семьей. Решил поучаствовать, почему бы нет. Вдруг повезет.
1: Да, друзья, вам тоже может повезти. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое фото. Следующего финалиста акции назовем уже завтра утром для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
3: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Altibank 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
12: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
12: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я из города Брянска. Передаю привет всему Тимур-сервису. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Леонида Агутина «Хоп, кэй, ла-ла-лэй». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о корректировке избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Необходимость данных изменений возникла после того, как накануне Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу партии «Яблоко» и оставил в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии. В обновленном бюллетене будет 10 партий. «Единая Россия», «ЛДПР», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», «КПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Напомню, голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Председатель Госдумы напомнил о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок и звонков. Соответствующий закон вступил в силу год назад. Вячеслав Володин рассказал, для того, чтобы воспользоваться данной функцией, нужно направить оператору связи заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Председатель Нижней палаты парламента подчеркнул, если спам-звонки и рассылки продолжат поступать после отказа, можно подать жалобу на госуслугах из-за нарушения предусмотрена административная ответственность, штраф до 1 миллиона рублей. Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике. Она проходила в Ташкенте с 9 по 16 августа. 2 золота и 2 серебра награду привез каждый участник нашей сборной. Все четверо ребят являются многократными победителями Всероссийской олимпиады по информатике. Лучший результат у 11-классника из Москвы. Он стал вторым в личном зачете. Из почти 400 участников его обошел только школьник из Китая. Команду готовили специалисты ИТМО, МФТИ, МГУ, Высшей школы экономики и Яндекса. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой невест.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: хорошего лета и отправить на наш официальный radiodacha.ru. Естественно, нужно приложить коротенький рассказ к этому снимку. Почему вы выбрали именно данный момент для участия в нашем конкурсе? Крутые подарки вручаем сегодня. Одного из слушателей уже отправили в финал, где разыграем две путевки из Сочи в Турцию на шикарном лайнере. Заходите и узнавайте все подробности на нашем официальном. Напоминаю, ограничение 18+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье «Сабле» с изюмом. 100 граммов 39,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 18 августа, отмечается День лучших друзей. Естественно, уместнее всего проводить время в окружении близких по духу приятелей и единомышленников. Вечером после работы можно организовать пусть очень короткую встречу, но именно с теми товарищами, которых вы особенно любите, и отпраздновать данное событие.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Стас Михайлов, девочка «Любовь» только что отзвучал в ваших динамиках. Ну и, естественно, этот артист будет, помимо еще более 20 крутейших исполнителей, на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября на Лайф-арене в Москве. Они все споют именно для вас. Там оказаться можешь и ты. Узнавайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Билетики, кстати, уже в продаже. И ограничение по-прежнему 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Еще и еще больше своих любимых хитов вы можете получать благодаря нашей совместной коллабе «Радиодача» и Муз-ТВ. А именно для тех, кто любит с самого утра заниматься своими садово-огородными участками. На Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный специальный дачный плейлист в четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30 утра. Зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
6: ООО «РВБ». ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Радио «Дача» представляет.
9: Любишь детективы?
10: Я это дело раскрою, вот увидишь.
11: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.
13: Ай-яй-яй.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Людмила, звоню вам из Борисоглебска, Воронежской. Очень люблю вашу передачу. Хочу передать привет своему мужу Юре, пожелать здоровья. Он сейчас на даче. Спустите ему песню «Аллегровый идеальный муж».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
3: Новости.
4: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Лондоне анонсировали открытие супермаркета по вселенной Гарри Поттера. Магазин займет 2 этажа на главной торговой улице Оксфорд-стрит. Открытие запланировано на ноябрь, за несколько недель до премьеры нового сериала про Гарри Поттера. В России обнародовали рейтинг самых преданных профессий работников. Как показало исследование сервиса SuperJob, дольше всех на одном месте остаются медицинские сестры – до 8 лет. В тройку самых преданных работников также вошли аудиторы и квалифицированные рабочие. Калужские пловцы пополнили копилку наград в Париже. В число призеров чемпионата Европы вошел Григорий Вековищев. В составе эстафетной четверки обнинец замкнул тройку в смешанном заплыве 4 по 200 метров вольным стилем. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, единой европейской валюты 97 рублей 51 копейку. Сегодня в Калуге плюс 23, в ночные часы до 18 тепла, завтра пасмурные до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
3: Спонсор выпуска.
5: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
3: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.
6: Это я, Михаил Шуфутинский, на волнах «Радио Дача». С удовольствием представляю сегодня вам новую песню «Случайность». Стихи Михаила Гуцериева, музыка Игоря Зубкова. Я надеюсь, что песня вам понравится. Она создает хорошее настроение, и она дарит нам любовь. Вообще она о любви и о вечном. Давайте послушаем вместе и порадуемся новому произведению. Искренне ваш Михаил Шуфутинский. Спасибо.
7: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: Любые творения и сочинения в эпистолярном жанре, даже обычный фрирайтинг в начале дня помогает пробудить и разогнать мозг, особенно если писать от руки. Но это уже, конечно, вымирающий вид искусства, письмо от руки. Желаю всем начать этот день бодро и продуктивно. Конечно же, мы поможем на радио «Дача» с помощью ваших любимых хитов. Зададим ритм и продолжим уже совсем скоро. Ближайшие музыкальные планы таковы: группа «Фабрика», Игорь Николаев, а также Кристина Арбакайте. Оставайтесь рядышком.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Немножко от группы «Фабрики», как только не называли это чувство, музыканты в своем творчестве, видимо, действительно, данная эмоция имеет для всех абсолютно разные оттенки. Ну, а не знаю, как вы, я свою работу обожаю, не буду никаких новых эпитетов и эвфемизмов для нее подбирать, просто скажу очевидный факт, что здесь, на Радио Дача, мы радуем вас только самыми лучшими хитами от самых известных отечественных исполнителей и продолжим это делать непременно. Очень скоро услышим летний хит от группы «Чили», также подоспеет Александр Розенбаум и Хабиб. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: кто знает, но солистку группы Чили при записи данной композиции в студии заставляли прыгать на скакалке, чтобы добиться четкого хоп. А, конечно же, шучу. Друзья, будьте начеку, не верьте так называемым фейкам и прочим глупостям. Полагайтесь только на себя, в том числе и в рабочих делах. Всем желаю бодрого и продуктивного вторника. Для этого, конечно, нужно оставаться рядышком с приемником, настроенным на волну радиодача. Потому что хорошо там, где есть мы.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
10: Любишь детективы?
11: Я это дело раскрою, вот увидишь.
12: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я звоню из Москвы. Сегодня я хочу передать привет своему мужу Евгению и сыну Александру. Дорогие, любимые мои, давайте послушаем песню «Алсу». А вам, радио «Дача», большое

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Наступающий учебный год в российских школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве рассказали, что в данные учебные заведения пойдут около 17,5 миллионов детей, из которых в первый класс 1,5 миллиона ребят. В министерстве подчеркнули, школы могут использовать федеральный календарный учебный график или составлять собственный, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Кроме того, в министерстве определили, что максимальная нагрузка на первоклассников в сентябре-октябре должна составлять 3 урока в день, а в ноябре-декабре 4. Для других классов не более 5 занятий в день, для вторых-четвертых классов 6, для пятых-шестых и 7 уроков для седьмых-одиннадцатых классов. Россияне смогут бесплатно проходить обследования в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Как рассказала вице-премьер нашей страны Татьяна Голикова, для их работы в программу бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы впервые включили отдельное направление. В рамках него будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Добавлю, первый в России центр медицины здорового долголетия начал работать в начале года на базе научного центра хирургии имени академика Петровского, а в апреле в Саранске открылся первый региональный центр. Планируется, что они появятся во всех субъектах. Россияне назвали красные флаги своих руководителей. Как показало одно из исследований, чаще всего сотрудникам компании не нравится агрессивное поведение, нарушение личных границ и обесценивание. Далее в списке идут в частности токсичность, некомпетентность и несправедливость. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: группу ВКонтакте «Радио Дача». На стене опубликую буквально через пару мгновений соответствующий пост. В комментариях всех ждем. Ну и заказывать песни можно по номеру в Москве 8495-995-2555. Впереди Чепик, Кайметов и Анна Ани Лорак.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 градусов, днем до 19 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Чепик в эфире Радио Дача. Песня под названием «5 минут назад». Ну а я предлагаю глядеть только вперед. И давайте посмотрим, что там у нас на горизонте из ближайших музыкальных планов. Ума Турман подостоит уже очень скоро. Также и Юрий Антонов, и Алла Рид. Только ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей. Будьте рядышком, и тогда они продолжатся непременно.

0: Для всех девушек с любыми именами, не только деревенскими, да и для парней, делится полезными советами Михаил Журавлев в рубрике «Хорошо устроено» здесь в эфире «Радио Дача» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве. Включайте и слушайте, если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено.
1: Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
7: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
8: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
9: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
10: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва, Лайф-Арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
13: Олег Газманов.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Полина Гагарина.
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Федотову Ксюше. Поздравляет папа. И хочу передать привет Бабинине. И хочу поставить Алену Апину. Ксюша. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Бельгийские коммунальщики нашли золотой клад. При прокладке канализационной трубы в поселке Синт-Гиллис-Дендермонде строители обнаружили в подвале бывшей пивоварни золотые монеты и слитки. Находку оценили в сумму более 10 миллионов долларов. В России растет спрос на турпоездки в КНДР. По сравнению с прошлым годом обращений стало на 15% больше, сообщили в Национальном союзе туриндустрии. Самыми популярными при этом оказались пляжные туры в корейские Вонсан на Японском море. В Калуге определили лучшего дворника. Победителем ежегодного конкурса признали Виктора Левина. До прихода в коммунальную сферу лучший дворник Калуги более 40 лет трудился в строительстве. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, единой европейской валюты 97 рублей 51 копейку. Сегодня в Калуге плюс 23, в ночные часы до 18 тепла. Завтра пасмурные до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: С 12 до 13.00 в прямом эфире общаемся с вами, наши уважаемые слушатели. Все, что напишите в группу ВКонтакте и мессенджер Макс, постараюсь прочитать. Конечно же, обращаю внимание в первую очередь на самые искренние и интересные ваши письма. Одно из них прочитаю прямо сейчас. Регина, к тебе обращается коллектив отдела профессионального обучения Центра занятости населения города Тольятти. От всей души поздравляют они тебя с днем рождения, с юбилеем и желают здоровья, мира, исполнения всех желаний. Знай, работать с тобой – большая удача для нас. А это действительно редкость. Регина, респект вам за вот такие отношения с коллективом. Далее обязательно напомню еще разок наши координаты, чтобы вы могли отправлять туда свои сообщения. В группе ВКонтакте «Радио Дача» прямо на стене опубликован специальный пост. Удачного часа, комментарии открыты, пишите туда. Также отправляйте все, что хотите сказать на мессенджер Макс. И заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве 8495-995-2555. Также сегодня одному из самых удачливых слушателей удастся выиграть два билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится уже в эту пятницу в Москве. Тот, кто дозвонится пятым по счету, станет обладателем шикарного подарка от команды «Радио Дача». Ну а далее у нас новинка от Михаила Шафутинского. «Случайность». Слушаем прямо сейчас.
0: Премьера на «Радио Дача».
4: Здравствуйте, это я, Михаил Шафутинский, на волнах «Радио Дача». С удовольствием представляю сегодня вам новую песню «Случайность». Стихи Михаила Гуцериева, музыка Игоря Зубкова. Я надеюсь, что песня вам понравится. Она создает хорошее настроение, и она дарит нам любовь. Вообще она о любви и о вечном. Давайте послушаем вместе и порадуемся новому произведению. Искренне ваш Михаил Шафутинский. Спасибо.
5: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Валентина. Я из города Волжского, Волгоградской области. Хочу передать привет моему мужу любимому Роме Комарову, дочке Даше и маме привет. И хочу заказать песню Жени Белоусова.

Голосование в прямом эфире до конца текущих 60 минут продолжается. Присоединяйтесь, отправляйте любые послания, ну, естественно, приличные и цензурные исключительно, в группу ВКонтакте и в мессенджер Макс. Пока читаю то, что уже там имеется. Василиса из Брянска отправляет привет маме, которая сейчас на работе, и бабушке, которая трудится на огороде. И лишь одна Василиса отдыхает, прохлаждается, слушает радио «Дача». Ну, тоже неплохо, почему нет? Денис, привет своему наставнику и напарнику Антонову Николаю отправляет. Сейчас мы с ним соревнуемся, кто сделает больше гектаров в поле. Просто гектары делаете? Единицы измерения? Интересно, чем вы там занимаетесь? Пишите подробнее, друзья, больше информации в ваших посланиях, тогда будет больше шансов, что мы их зачитаем. И Татьяна отправляет салют своей любимой дочке Риточке и мужу Ярославу. Они сейчас дома, готовятся есть. Вот это да, серьезное дело. Нужна подготовка, согласен. А я на работе, пишет Таня. Жду вечера, чтобы крепко обнять любимого мужчину. Уверен, у вас все получится. И желаю не только Татьяне, но и всем скорейшего завершения трудового дня. Удачный час до конца текущих 60 минут продолжится. А сейчас Филипп Киркоров, Луиза.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хотел бы передать привет своему мужу Николаю. Я очень тебя люблю и очень жду. Приезжай скорей. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Дмитрия Билана «Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Новая подборка приветов и поздравлений готова. Делайте ручку громкости на полную и навострите ушки. Возможно, там имеется что-то для вас. Анастасия из подмосковного города Чехова поздравляет с днем рождения мужа Евгения. Желает здоровья и отличного настроения. Я его очень сильно люблю. Следом еще одно поздравление с днем рождения отправляется Елисеевой Таньке от Славы. Счастья желать не надо. У нее и так трое детей и хороший любящий муж. Вот это верно. Здоровья и денег. И побыстрее закончить строительство дачи желают в итоге Таньке Слава от ее друзей и дедульки Брюхи. Кто бы это ни был. В общем, Таня, у тебя очень позитивные друзья, знают тебя от и до, пожелания соответствующие оставили, надеюсь, услышано. И финальное на эту минуту сообщение о ТК-центр ПАК «Москва». Просит поздравить сотрудницу Донскову Ирину Сергеевну с днем рождения. Четверостишье даже целое оставили, уж не знаю, собственного сочинения или нет. В день рождения пожелаем быть здоровы всегда, позитива и улыбок, не сдаваться никогда. Действительно, держитесь, друзья. Всем, кстати, приятного аппетита, кто решил подкрепиться посреди трудового дня. Он продолжается так же, как и удачный час. Присоединяйтесь к нашему общению в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты школьные, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача», звоню из Москвы, меня зовут Ирина. Хочу передать привет своему сыну Антону, папе Виктору, Наташе Князевой, пожелать отличного настроения. И хочу поставить песню «Лансен Ланска». Радио «Дача», большое спасибо.

сон, Ланфрен, Ланфран. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита. Но слаще сна твои уста и роза пад.

Итак, еще некоторое количество ваших писем распечатаю из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Привет Артурчику отправляется от Александра Филичкина. Началась трудная неделя, но я верю, что справишься с поставленной задачей. Не забывай больше улыбаться и не обижать Тимурчика. Что это у вас там за абьюз происходит? Что за дедовщина? Александр, действительно, держите руки при себе, как говорится. Валерия дальше отправляет салют Оле, Юле, Даше и Лере. Поздравляет с днем рождения также нашу любимую Машу. А, видимо, девчонки все присоединяются к этому поздравлению. Желают, чтобы твоя жизнь была похожа на любимую музыку, только на высоких нотах. И чтобы все мечты сбывались поскорее, чтобы ты успевала загадать, и их, и они тут же, собственно, воплощались в жизнь. С праздником! Подписались девчонки, говорят, что любят и гордятся тобой. А также Сергей прислал сообщение для своего племянника: смотри вперед и держи руль крепче. Что учит водить племянника Сергей, велосипед или машину, это интересно, конечно. Если второй вариант, то лучше бы его не отвлекать сообщениями в прямом эфире, но дело ваше. Конечно, удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, прямо на стене специальный пост, комментарии открыты. Также отправляйте все, что хотите сказать, в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я из Георгиевского района, села Обильного. Хочу передать привет семье Сядищевых, Лепехиных, Болдыревых и Безгубовых. Желаю всем здоровья, счастья и любви. И хочу, чтобы прозвучала песня «Гранитный камушек».

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Марина в мессенджере Макс огромный привет группе Фон Ревард передает и желает девчонкам плодотворной недели. Юля следом салют отправляет коллегам ресторана Про Ланч на Озерковской набережной. Пусть рабочий день ваш будет легким и беззаботным. Но сейчас не то время дня, я думаю, как раз за пару у девчонок. Желаем им сил, энергии и терпения. А также Алексей отправляет привет своей любимой, которая сейчас далеко от него. Пишет, что приготовил для тебя сюрприз, поэтому возвращайся скорее. А это хорошая мотивация. Продолжаем. Удачный час до конца текущих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Галина, я звоню из Москвы. Хочу большой привет передать своим друзьям. Это Наталье, Игорю, Ольге. И пожелать им удачного, веселого денечка, хорошего вторника. И ставьте, пожалуйста, для них песенку. Какую-нибудь добрую, веселую, хорошую. Спасибо, радиодача.
3: Галина, вы дозвонились сегодня, как и было необходимо, пятый по счету. Обязательно исполним ваше музыкальное желание. Но сначала от команды «Радиоудача» вручаем два билета на концерт Владимира Преснякова в ресторане яхт-клубе «Шорхаус». А прямо сейчас, собственно, группа «Высокосный». «Год» с песней «Метро».

смотрят в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как

Новые приветы и поздравления. Прямо сейчас зачитаю из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Вот, например, Александр рассказывает, что сегодня оставил один из его клиентов телефон. Правда, без адреса, без названия места, где все это произошло. Видимо, просто похвастаться решил человек, а не найти того беднягу, который сейчас абсолютно остался без связи. В общем, мало ли, вдруг так случится, что меня услышат, возвращайтесь там, где вы были, в каком-то месте, ресторан это или, не знаю, сервис чего-либо. Друзья, будьте внимательны, ни в коем случае не прошляпьте свое средство связи, а то вот даже если захочет Александр вернуть, никаких подробностей не оставит, к сожалению. Аленка далее поздравляет с днем рождения свою сестру Вику, говорит, чтобы она росла такой же красавицей, умницей и отличницей. И еще Виктория, уже другая, присоединилась к нашему общению в мессенджере Макс, пишет, что сегодня девчонки должны расслабиться, не так уж много задач, почему такие серьезные лица? Это к коллегам она обращается, к своим. Действительно, улыбнитесь, неделя только началась, ну и тем более для вас прислали такое специальное личное сообщение в прямой эфир. Продолжим. Удачный час до конца текущих 60 минут. Продолжайте писать в мессенджере Макс, в группе ВКонтакте и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: очертя.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана, я из Советского. Хочу передать привет Светлане из города Ульяновска. Пусть день будет легким, радостным и богатым на приятные события. Всего хорошего. И хочу поставить для нее песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Финальные сообщения озвучиваю прямо сейчас. Венера шлет привет работникам водоканала, в особенности Татьяне Петровне и Ирине Ильинишне. Пусть не грустят, все будет хорошо. Елена далее шлет привет своему любимому мужу Сергею Никитину, который сейчас в отпуске на даче в деревне Чудиново. Я очень по тебе скучаю, жду нашей встречи. Ну и Аленка отправляет привет своим парням Алехе и Сереге. Целых два у нее. Ничего себе, повезло. Вот это да. Ой, еще про телефон говорил, что кто-то потерял. Подробности выслали следующим же сообщением. Просто я не успел увидеть. Там на картинке на экране огромная ростовая кукла крысы. Может быть, на самом деле не очень хороший человек потерял свой телефон. Может быть, не нужно ему возвращать, но надеюсь, это каким-то образом помогло. На этом заканчиваем сегодняшний удачный час. Завтра он непременно вернется с 12 до 13.00. А на сегодня все.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
13: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Радио Дача представляет.
15: Любишь детективы?
16: Я это дело раскрою, вот увидишь.
17: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Олег Газманов.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наташа. Я хочу передать привет своей подруге Смирновой Светлане Юрьевне, которая сейчас находится на даче в Воскресенском районе. И хочу пожелать ей удачи во всех ее делах. Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия исключила партию «Яблоко» из бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах в Госдуму. Соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня, пишет РИА Новости. Напомню, накануне Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Основанием для этого стали, в частности, нарушения норм авторского права при проведении предвыборной агитации. Таким образом, в голосовании, которое пройдет с 18 по 20 сентября, примут участие 10 партий. «Единая Россия», «ЛДПР», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», «КПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы депутатов Госдумы важнейшим внутриполитическим событием. Минздрав введет новую форму медицинской документации для детей. С 1 сентября в паспорте врачебного участка будут фиксироваться данные о численности детей, включая детей с определенными заболеваниями, а также сведения о наблюдении за пациентами до года и до 3 лет, диспансерном учете, профилактических прививках и общей численности прикрепленного детского населения по каждому педиатру. Названы города России самыми быстрыми курьерами. Летом таковыми признаны работники в Новосибирске. Они доставляют еду из ресторана в среднем за 9 минут. На втором месте представители этой сферы из Уфы, которые справляются с заказом за 13 минут, показало одно из исследований. Между тем, зимой самыми быстрыми являются курьеры из Ростова-на-Дону со средней скоростью доставки почти в 13 минут. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: самых классных, а точнее о тех, кого вы, наши слушатели, считаете таковыми, рассказываем традиционно по пятницам в «Горячей десятке». Хит-парад «Радиодача» составляется из тех песен, которые вы чаще остальных заказываете в программе «Удачный час» и рубрике «Удачный момент». Помните, все зависит только от вас, время еще есть, и в ближайшие минуты поставлю несколько претендентов на завоевание ваших сердечек. Впереди «Хай-фай», Денис Клявер и группа «Рефлекс».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Честно сказать, не думаю, что звук каблуков является самым приятным, который может издавать обувь. Куда слаще звучат шлепанцы. Согласитесь, сразу ассоциации с морем, отдыхом, банькой или дачным расслабоном на крайний случай. Извините за провокацию, думать об этом пока рановато. Только вторник на календаре, на нас ботинки и туфли, надо трудиться в поте лица. И, конечно же, спасаемся исключительно лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Через короткое время услышим Анну Герман, Николая Баскова, а также подоспеют группа Любэ и Сергей Безруков.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: шумят.
1: Отчего белоствольные все понимают?
0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахой?

0: упал на плечо, он, как я, оторвался от веток.
1: Посидим на дорожку, родная, с тобой.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: больше похоже на самовнушение. Нравится, нравится, нравится. Чаще повторяют только мантры. Но, с другой стороны, романтические чувства действительно способны повлиять на когнитивные способности человека и его адекватность. Возможно, с лирической героиней этой композиции произошло то же самое. Всем крепких нервов и ментальной стабильности в этой будничной кутерьме желаю. Ну а на сегодня прощаюсь. Меня зовут Андрей Фролов. Услышимся завтра. Всем пока.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Привет из Димитровграда. Меня зовут Благодарина Светлана. У меня есть подруга Наталья Козякова. Прошу вас поставить для нее песню Андрея Державина. И счастья, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Бельгийские коммунальщики нашли золотой клад. При прокладке канализационной трубы в поселке Сент-Гиллис-Дендермонде строители обнаружили в подвале бывшей пивоварни золотые монеты и слитки. Находку оценили в сумму более 10 миллионов долларов. В России растет спрос на турпоездки в КНДР. По сравнению с прошлым годом обращений стало на 15% больше, сообщили в Национальном союзе туриндустрии. Самыми популярными при этом оказались пляжные туры в корейские Вонсан на Японском море. В Калуге определили лучшего дворника. Победителем ежегодного конкурса признали Виктора Левина. До прихода в коммунальную сферу лучший дворник Калуги более 40 лет трудился в строительстве. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, единой европейской валюты 97 рублей 51 копейку. Сегодня в Калуге плюс 23, в ночные часы до 18 тепла. Завтра пасмурные до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Здравствуйте, это я, Михаил Шуфутинский, на волнах «Радио Дача». С удовольствием представляю сегодня вам новую песню «Случайность». Стихи Михаила Гуцериева, музыка Игоря Зубкова. Я надеюсь, что песня вам понравится. Она создает хорошее настроение, и она дарит нам любовь. Вообще она о любви и о вечном. Давайте послушаем вместе и порадуемся новому произведению. Искренне ваш, Михаил Шуфутинский. Спасибо.
4: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: не соглашусь с певицей Максим. В эфире радио «Дача Ветер». Еще как умеет нежно, если этот ветер обдувает вас на морском берегу. На улице где-то около 30 градусов тепла, и лишь одним ветром вы освежаетесь. Всем только такого события. Развитий в этом августе желаю. Друзья, движемся по направлению к финалу второго рабочего дня недели в компании любимых песен. Скоро на радио «Дача» хиты Леонида Агутина, «Хабиба» и «Блестящих». Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: незапамятных дней и поныне не дарован судьбой.
1: Шикарная новинка, которая вышла аккурат в день рождения любимой певицы. Это хит Зары «Ты мне нужен любой», как следует из названия, о безусловных чувствах слушаем в эфире «Радио Дача». Напомню, что все новинки нашего эфира вы можете без труда отслеживать на сайте radiodacha.ru. Там есть раздел, который так и называется «Новинки». В нем мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Те же песни в эфире «Радио Дача» храним. Скоро послушаем композиции Лолиты, Сергея Крылова и группы «Нана» на «Радио Дача».
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: для нас море хитов. Лолита, конечно, написала. И среди них есть такие красивые баллады о любви, как «Это ты мое море». Ну, чего красивая песня. Каждому из слушателей радио «Дача» желаю таких же чувств к человеку, чтобы они ощущались, когда вы встречаетесь, будто в океан впадаете в какой-то. И впереди еще много хороших песен нас ждет. До финала часа не пропустите удачный момент, где мы исполним заявку одного нашего слушателя. И классный хит Таисии Повалий на радио «Дача» уже через пару мгновений.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет.
15: Любишь детективы?
16: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Емца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа 6+.
17: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
18: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
18: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
18: Филипп Киркоров.
10: Группа «Комбинация».
18: Олег Газманов.
10: Андрей Державин.
18: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
18: Полина Гагарина.
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елизавета. Я из города Егорьевск. Хотели бы передать привет оператору первой машины Егорьевского тепличного комбината Яковлеву Дмитрию от его дружной команды и просим поставить песню Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, Дима». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Нейросеть впервые уволила человека. Прецедент был создан в Сан-Франциско. В процессе работы ИИ управляющий обратил внимание на сотрудника, который опоздал за месяц на 17 смен из 23 и высказал рекомендации по его увольнению. В российских школах появятся комиссии по урегулированию споров об оценках за поведение. Родители смогут обратиться в новый орган, если будут не согласны с низкой оценкой ребенка за поведение. 41-й калужский автобус переходит на новый маршрут. Речь идет о льготном рейсе, который обслуживает Турынинское направление. Автобус, следующий по маршруту Площадь Мира, улица Родниковая, теперь заходит на Тарусский проезд до газораздаточной станции. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, единой европейской валюты 97 рублей 51 копейку. Сегодня в Калуге плюс 23, в ночные часы до 18 тепла, завтра пасмурные до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Самое страшное, что может произойти в отношениях двух людей, это потеря доверия к друг другу. Поэтому просто так словами не разбрасывайтесь, друзья. Помните, что за ними должны следовать действия, иначе есть риск разрушить все до основания и в самом начале отношений. Ну, кому это нужно? Это А-студио на радиодаче с хитом «Ты только что». Далее нас ждут другие классные хиты. Послушаем песни Татьяны Картаковой, группы «Вирус» и Стаса Михайлова на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

чтобы занозонькой не стала ваша родная земля, то, что на загородном участке содержится. Слушайте одноименную рубрику «Хорошо устроено» в эфире «Радио Дача». Каждые выходные в субботу в 11.30 и воскресенье в 17.30 полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Он расскажет, как оптимизировать процессы на своем загородном участке, увеличить урожайность и выбрать подходящие расходники. Если пропустили выпуск, всегда можно послушать его на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Подкасты».

0: Если ваша мечта, как и у Нюши в хите «Наедине», связана с тем, чтобы встретиться с любимым человеком, переговорить с ним с глаз на глаз, остаться только вдвоем, то помните, друзья, стоит только рабочему вторнику закончиться, как ваша мечта начнет осуществляться в самых разных ее разновидностях. Например, можно, если вы далеко с любимым человеком, просто созвониться, и тоже получится разговор наедине, теплый, душевный, обменяетесь эмоциями, скажете, как любите друг друга, и на душе станет хорошо, обещаю, попробуйте. Нам хорошо станет, друзья, когда услышим классную песню группы «Республики» совсем скоро, сразу после. Не пропустите удачный момент на радио «Дача».
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
13: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
14: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
15: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
16: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
17: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Олег Газманов.
20: А я

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из города Кашино. Я хочу передать привет своему мужу Гусеву Михаилу. Я жду его возвращения домой с нетерпением и хочу для него заказать песню «Татьяна Арсеньевна».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян перед поездками за границу оценивать инфекционные риски и следить за актуальной информацией ведомства, а также не отправляться в страны с особо опасными заболеваниями. Кроме того, руководитель ведомства сообщила, что к началу нового педсезона в России создадут достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Регионам рекомендовано провести осеннюю прививочную кампанию с охватом до 60% населения. Минпросвещение установило максимальное количество уроков в день для школьников. Так, для первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 занятия в день по 35 минут, а в ноябре-декабре до 4. С января по май уроки длятся уже 40 минут. При этом раз в неделю допускается 5 занятий за счет включения в расписание физкультура. Для вторых-четвертых классов максимум 5 предметов в день, для пятых-шестых классов 6 уроков, а для седьмых-одиннадцатых количество не должно превышать 7. В России снизилось число угонов автомобилей. За первое полугодие зарегистрировано около 2000 краж. Это на 13% меньше, чем годом ранее, следует из данных МВД. Эксперты связывают такую динамику, в том числе с развитием систем видеонаблюдения. Камеры устанавливают у домов и в общественных местах, а доступ к ним есть онлайн. Кроме того, похищенные машины стало сложнее продавать за рубежом. В этом году любимая радиостанция «Радиодача» отмечает 20 лет. Большой юбилей будем отмечать 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. В этот вечер на сцену выйдут Филипп Киркоров, Мария Зайцева, Султан Лагучев, Олег Газманов, а также Полина Гагарина, Сергей Пенкин, Денис Клявер, группа «Корни» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас легенда отечественной эстрады Михаил Шафутинский представит свою новую песню «Случайность». Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Премьера на «Радио Удача».
2: Здравствуйте, это я, Михаил Шафутинский, на волнах «Радио Удача». С удовольствием представляю сегодня вам новую песню «Случайность». Стихи Михаила Гуцериева, музыка Игоря Зубкова. Я надеюсь, что песня вам понравится. Она создает хорошее настроение, и она дарит нам любовь. Вообще она о любви и о вечном. Давайте послушаем вместе и порадуемся новому произведению. Искренне ваш Михаил Шафутинский. Спасибо.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Мы на радиодачу стремимся к стабильности. Не иногда, а регулярно, в финале каждого музыкального часа, например, исполняем ваши заявки. Ставим песни, которые вы заказываете по телефону в столице 8495-995-2555. Вместе с песней еще вы можете передать привет или поздравления тому, кто дорог, поздравить кого-то с каким-то важным событием. Жду ваших звонков.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: свою любовь отпускать. Говорит, уходи, но пообещай, что будешь по мне скучать. Разве это не приглашение остаться и продолжить эти отношения? Мне кажется, это именно оно. Но порой нужно уходить по-английски даже, возможно, чтобы не переживать все эти страдания еще раз, где-то там одному поплакать от души и продолжить путь в поисках своего счастья. Мне кажется, отличная идея, друзья, но надеюсь, что вам не придется прибегать к такой тактике. Далее на радиодаче будем слушать хиты Олега Газманова, Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Никуда не уходите.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: про любовь и про дружбу. И, конечно же, про родителей услышим песни на юбилейном фестивале «Радиодача». Удачные песни, в том числе от группы «Фабрики». Еще придут поздравить «Радиодача» с 20-летием. Денис Клявер, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Михаил Шуфутинский и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». В списке приглашенных гостей не хватает только вас. Купить билетик всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так, вломился.
10: А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: «Радиодача» представляет.
13: Любишь детективы?
14: Я это дело раскрою, вот увидишь.
15: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа 6+.
12: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга Зарубина.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555. Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я звоню из города Саратова. Хочу передать привет своей любимой жене Анастасии, а также своим друзьям Никите и Ярославу. Мы сейчас отдыхаем. Хочу пожелать всем хорошего настроения, заказать песню Вадима Казаченко «Мы летящим конем». Спасибо, радио.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Нейросеть впервые уволила человека. Прецедент был создан в Сан-Франциско. В процессе работы ИИ управляющий обратил внимание на сотрудника, который опоздал за месяц на 17 смен из 23 и высказал рекомендации по его увольнению. В российских школах появятся комиссии по урегулированию споров об оценках за поведение. Родители смогут обратиться в новый орган, если будут не согласны с низкой оценкой ребенка за поведение. 41-й калужский автобус переходит на новый маршрут. Речь идет о льготном рейсе, который обслуживает Турынинское направление. Автобус, следующий по маршруту Площадь Мира, улица Родниковая, теперь заходит на Тарусский проезд до газораздаточной станции. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, единой европейской валюты 97 рублей 51 копейку. Сегодня в Калуге плюс 23, в ночные часы до 18 тепла, завтра пасмурные до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: И вы верьте, друзья, ведь чудеса случаются только с теми, кто их по-настоящему ждет, визуализирует, во вселенную отправляет запросы достичь желаемой цели. Еще психологи советуют простраивать прямо-таки путь к достижению мечты, в голове его представлять, конкретным шагам раскладывая, что зачем идет и как вы эту цель достигнете. Вот тогда точно все получится. А у меня точно получится далее поставить для вас хиты Артура Пирожкова, Александра Маршала и Зайнаб Махаевой на Радио Дача. Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: много чего в нашей жизни происходит само собой, но вот сами себя любимые хиты не послушают. Для этого вам нужно приложить некоторые усилия. Например, включить эфир «Радио Дача». Если он недоступен в радиоприемнике, нас всегда можно послушать, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще есть возможность посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача», даже в отсутствии FM-сигнала.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Голубцы ленивые. 100 граммов. 48,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time.
2: Была. Еще разочек.
3: Если вы уже какую-то вечеринку устроили на летней веранде ли или в другом месте и запечатлели этот момент на фото, фото получилось интересным, обязательно поделитесь этим снимком с командой «Радио Дача». Взамен мы, может быть, вам подарок хороший вручим и отправим вас в финал нашей потрясающей акции «Лето сюрпризом». В финале уже на следующей неделе вместе с Денисом Клявером мы разыграем две каюты на морском лайнере, который проследует по маршруту в Черном море, друзья. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Регистрация и правила доступны на сайте radiodacha.ru.
4: Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бурбин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамма качался веселее.
5: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
6: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
7: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
8: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Филипп Киркоров.
10: Группа «Комбинация».
11: Олег Газманов.
10: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
11: Полина Гагарина.
10: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Артем. Хочу передать привет своей бабушке, которую зовут Тамара, и своему дедушке, которого зовут Равиль. Пожелать им хорошего дня, хорошего настроения. И поставьте для них песню Наташи Королевой. Спасибо, Радио «Дача».
1: А

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что россияне могут отказаться от массовых смс-рассылок и звонков. Соответствующий закон действует уже год. Для этого нужно направить оператору связи заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать после отказа, можно подать жалобу на госуслугах. За нарушение предусмотрена административная ответственность, штраф до 1 миллиона рублей. Обследования в центрах медицины здорового долголетия станут бесплатными по полису ОМС. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в программу госгарантий на 2026-2028 годы впервые включили отдельное направление для работы таких центров. Там будут проводить исследования, позволяющие выявить признаки преждевременного старения и риски заболеваний. Российские туристы в этом году сократили траты на зарубежные поездки на 5-10% в зависимости от направления, сообщает Интерфакс со ссылкой на туроператоров. Продолжительность отдыха почти не изменилась, но путешественники стали чаще выбирать более бюджетные отели и номера. Тенденция характерна в основном для массового туризма. Расходы на дорогие поездки остаются на прежнем уровне. На выбор также влияет курс рубля. Телеканал Муз-ТВ в эту субботу в 18.30 по московскому времени покажет красочное шоу, телеверсию Большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Стаса Михайлова, шамана Таисии Повали, Татьяны Куртуковой, Андрея Державина и многих других звезд «Радио Дача». Зрители увидят потрясающие номера артистов и смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 16 копеек. Евро будет стоить 98 рублей 73 копейки. Этот выпуск завершен. А далее не пропустите премьеру. Легенда отечественной эстрады Михаил Шафутинский представит свою новую песню «Случайность».
0: Премьера на «Радио Дача».
2: Здравствуйте, это я, Михаил Шафутинский, на волнах «Радио Дача». С удовольствием представляю сегодня вам новую песню «Случайность». Стихи Михаила Гуцериева, музыка Игоря Зубкова. Я надеюсь, что песня вам понравится. Она создает хорошее настроение, и она дарит нам любовь. Вообще она о любви и о вечном. Давайте послушаем вместе и порадуемся новому произведению. Искренне ваш, Михаил Шафутинский. Спасибо.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: конечно, сложно сказать человеку, что ты принадлежишь ему в некотором плане, да, или сильно любишь его, или какие-то другие чувства к нему испытываешь, когда он не рядом. Но все-таки 21 век, на дворе всегда смс-очку можно написать, когда очень соскучились, признаться в чувствах. Особенно такие сообщения ценны, когда написаны совершенно без повода. Сразу поднимают настроение вашей второй половинки. Попробуйте, друзья, вот по пути с работы домой написать такое нежное послание человеку сердца. Пока будете отправлять сообщения, я для вас поставлю хиты Дмитрия Колдуна, Ирины Аллегровой и Ярослава Сумишевского на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем до 19.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: потрясающая песня Дмитрия Колдуна продолжает эфир «Радио Дача». Совсем недавно вышел его этот хит «Музыка моя». А если песня вышла недавно, значит, она имеет все шансы попасть в наш чарт в горячую десятку. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы составляем список лучших хитов недели. В нем может оказаться и ваш любимчик, если будете часто заказывать понравившуюся композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Не пропускайте горячую десятку по пятницам в 7 вечера на «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Прага» весовой, 100 граммов, 74,99. Акция действует с 15 по 31 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот бы всем нам оказаться в таком месте, где нам будут рады всегда. И мне кажется, у каждого из нас уже есть такое место, имя ему «Дом». Я вот прямо сейчас туда и буду отправляться. Вас оставляю в компании Ивана Никитина. Меня зовут Даня Борисов. Встретимся в эфире «Радиодача» уже завтра. Всем желаю отличного вечера в ритме любимой музыки, музыки «Радиодача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Радио «Дача» представляет.
8: Любишь детективы?
9: Я это дело раскрою, вот увидишь.
10: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина. Живу я в Москве и хочу заказать песню «Клёво». Я передаю привет моей маме Маше и моему папе Паше. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В США нашли похищенную работу Пабло Пикассо. Написанную в 1949 гравюру украли из галереи 8 лет назад. Найти пропажу удалось в городе Милуоки. Картину обнаружил владелец квартиры после выселения недобросовестного арендатора. На госуслугах запустят сервис по поиску и покупке мест на кладбищах. На реализацию проекта выделяется почти 300 миллионов рублей. Платформу намерены опробовать в 21 регионе. Областная больница в Калуге временно приостанавливает оказание кардиологической помощи. В Минздраве региона неудобства объяснили заменой ангиографического оборудования, которое используют для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 54 копейки, единой европейской валюты 97 рублей 51 копейку. Сегодня в Калуге плюс 23, в ночные часы до 18 тепла. Завтра пасмурные до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Продолжаем дачный сезон с песней Владислава Агафонова на радио «Дача». Уехать за город всегда хорошо, особенно если вы живете в большом шумном городе, таком как Москва, например. Да и согласитесь, дел на дачном участке всегда много. И что самое главное, дела эти многим из нас по душе. Всем говорю привет, у микрофона с этого момента Иван Никитин. Говорю спасибо за вечерний эфир Дане Борисову. Ну, давайте продолжать в том же музыкальном духе. Послушаем совсем скоро хит Аллы Рид, затем Игорь Саруханов и многих еще артистов послушаем на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Владимир Пресняков на радио «Дача» – хит прирожденного оптимизма. Оптимиста, конечно же, никакой печали, лишь небо за плечами. По-моему, фраза звучит так же хорошо, как спортивный девиз «быстрее, выше, сильнее». И в одном, и в другом случае движемся вперед, навстречу жизни и новым достижениям. Иван Никитин рассуждает вместе с вами, так меня зовут, а еще желаю приятного отдыха в лучшей компании под названием «Радио Дача». Далее послушаем хит Полины Гагарина и исполнителя «Хабиб», группу «Дюна» и еще многих-многих других звезд.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Мастер-класс по составлению поздравлений прямо сейчас от Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой на радио «Дача». Действительно, перечислено много, и про любовь сказано, и про красоту, и про счастье. В общем, полный набор всего того, что мы так любим и ценим в жизни. Для того, чтобы применить все эти знания на практике, у нас есть рубрика «Удачный момент» в конце каждого часа. Так что звоните 8495-995-2555 и добро пожаловать на любимую волну.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Волна хит-группы Ума Турман не слышно, значит, пора переходить на прослушивание через интернет. Например, это можно радиодача можно слушать в прекрасном качестве на сервисе Яндекс.Радио. А еще на нем можно и плейлист посмотреть, и добавить любимую песню в избранное. Помните, друзья, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина, я звоню из города Устинска. Привет, хочу передать своей сестре Любе. Прошу поставить песню Валерия Леонтьева «Дельта План». Спасибо, радио «Дача».

0: там, где есть радиодача.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

Руссо на радиодаче. Думаю, дела сердечные можно уже оставить на потом. Например, на завтра. И не мучать себя понапрасну. Помните, как раньше говорили наши бабушки и дедушки? Утро вечера мудренее. А сейчас, говорят, хорошая мысль всегда приходит позже. Добавлю от себя на утро. На утро, конечно же, приходит самая свежая мысль и самые лучшие идеи. Вот тогда свежим взглядом, мне кажется, вообще все кажется гораздо проще, чем поздним вечером перед сном. Далее послушаем хит Сергея Трофимова, Катю Лель и Леонида Агутина. Оставайтесь с нами, это «Радиодача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Михаил Шуфутинский на радио «Дача», а настолько холодном сердце, что даже захотелось выключить кондиционер в нашей московской студии. Вообще, о чем-то холодном сейчас хочется думать меньше всего. Я, конечно же, сейчас о погоде. Успеем еще, впереди осень, зима. Ох, друзьям, даже не хочется сейчас об этом думать. Ну, вот разве что мороженое в такую хорошую погоду можно. Вот это можно, конечно. Тут аппетит сразу же разыгрывается. Ну, а это все потом, чуть позже. А пока послушаем хита Наташи Королевой, Стаса Михайловой, Таисии Повали и Алены Апиной. Оставайтесь, еще много всего интересного.

0: Группа А-Студио на радио «Дача». В такое позднее время бегают разве что кошки под окнами и ежи в лесу. И те, и другие ночные охотники, им только темноту и подавай. Но большинство из нас же с вами любит ночью проводить время совсем по-другому. Не бегать хочется, а уютно расположиться дома или вообще готовиться ко сну. Вот и я заканчиваю свою смену и всем желаю доброй ночи на любимой волне. Скоро послушаем хит группы «Гости из будущего» Сергея Лазарева и рубрику «Удачный момент». Иван Никитин был вместе с вами. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню с города Солнечнодольска. Хочу огромный привет передать радио «Дача». Я вас постоянно слушаю. И поставить, пожалуйста, песню «Любэ». Спасибо, радио.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А я ясные дни оставляю себе.
1: Стас Михайлов.
2: На тебе.

0: Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я не живу я в мире слез.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет. Очень много.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

0: вспоминаю первую любовь.
1: В Москве 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-24-76-29. Город
1: Москва. 18+. Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.